открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Dexter and the Moonrocks. Freaking out.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Young the Giant. Evergreen.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Knife.
1: В минувшем феврале на мировые экраны вышла седьмая часть кинофраншизы «Крик». Фильм многократно окупил свой бюджет, побил кассовый рекорд серии и доказал, что зрителю все еще интересен постмодернистский иронический хоррор. И, конечно же, давние фанаты ужастиков из группы Ice Nine Kills не смогли пройти мимо такого события. Они объединились с сыгравшей в новом «Крике» актрисой Маккеной Грейс и записали вместе с ней песню «Twist in the Knife». Даем слово вокалисту Спенсеру Чарносу.
2: «Я всегда был фанатом Хэллоуина и «Пятницы 13-й». Но «Крик» был первым фильмом, который я посмотрел в кинотеатре. То, как убийца в нем рассуждал о фильмах ужасов, поразило меня. Так что, когда мы узнали, что Маккена Грейс – поклонница нашей группы, было логично пригласить ее спеть. Она записала свою партию в моей домашней студии, где хранится один из четырех резиновых ножей, сделанных для первого «Крика».
1: Приготовьтесь, будет страшно. Ice Nine Kills и Маккена Грейс с треком «Twist in the Knife» на радио «Максим».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
2: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО

0: называется «Радиоуправляемый вертолет».
1: Акция 50% бонусами «Сберспасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК

0: познакомили вас с этой троицей из Сан-Диего и рассказывали об их прорывном сингле «Can't Slow Down». Но с тех пор прошло уже 2 года, и ребята уже вот-вот выпустят свой второй альбом. Пластинка под названием «Thank God It's Almost Monday» выйдет 9 сентября, и вот что они говорят ее авторы.
1: «Мы создали этот альбом в одновременно лучший и худший год в нашей жизни. Это наш честный результат. Взлеты и падения, боли и радости – на этой записи есть все».
0: Предлагаем вам присмотреться к будущему релизу через призму композиции «Skinny Deep», одновременно беззаботной и эмоционально насыщенной.

0: таки прямо из номера отеля.
1: Ну что, если во время отпуска вам звонят с работы, не переживайте.
2: Спокойно возьмите трубку и швырните подальше в море.
1: До встречи в августе, ребят.
3: Лето, утро, максимум.

0: Застройщик группа ЛСН. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
2: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос — сила России.
2: Максимум. Телефон.

0: кредитной декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
1: в ленте. Сан Йо.

эмоций. В текстах новых песен нашлось место как эмоциям от развода Мэтью Беллами с супругой, так и его размышлениям о тайнах далекого космоса. По словам вокалиста, в них он рассуждает о возможности контакта с чем-то намного большим, чем мы сами. Символично, что в процессе создания альбома три участника Muse также совершили контакт с куда более масштабными коллективами – лондонским хором и оркестром, который записывает саундтреки к десяткам культовых фильмов. В музыкальном же плане пластинка представляет

0: Шуманский. В отпуске.
1: Привет всем любителям лучших утренних шоу. Мы, Чак и Шум, отдыхаем, но вас не забываем.
2: Вот вам летний автолайфхак. Решили поехать в отпуск на машине? Купите аптечку, насос и права для жены.
1: Супер!
2: До встречи в августе, ребят.
0: Лето. Утро. Максимум.

0: слышите это?
1: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
0: То кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей. Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
2: Спецпредложение по замене масла для автомобиля.

0: растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Грильфест «Радио Максимум». С 28 по 30 августа. Площадка «Арма». Интерактивы для всей семьи. Рецепты со всего мира от профессиональных шеф-поваров и горячая музыка в духе «Радио Максимум». Билеты на сайте grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении взрослых. Автомобильный партнер ООО «Теннет Рус». Лето звучит громче вместе с «Теннет». Выбирайте комфортные и динамичные кроссоверы для семейных путешествий на «Теннет.ру».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Радио «Максимум» представляет. Трасса, которая помнит легендарные заезды. Трибуны, которые знают цену настоящему мастерству. И горячая атмосфера настоящего дрифта. Гран-при российской дрифт-серии вновь на Красном кольце в Красноярске. 1 и 2 августа. 5-й этап RDS-GP. Там, где российский дрифт стал легендой. Билеты на tickets.vdrifte.ru.
1: 0+.
2: Радио «Максимум» открывает продажу эксклюзивных супер-вип-билетов на «Грильфест». Вход без очереди, лучший вид на сцену, напитки, закуски и максимум комфорт.

Лизгарбанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

Таймлайн. Год 2005. Франц Фердинанд. На первых порах шотландцы демонстрировали завидную продуктивность. Считайте сами. В 2002 году они собрались. В 2003 подписались на лейбл. В 2004 выпустили первый альбом. А в 2005 — второй. Поначалу музыканты даже не собирались придумывать для новой пластинки какое-то особое название, а хотели просто оставить на обложке два слова «Франц Фердинанд», как и в случае с

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна

Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+. Радио Максимум открывает продажу эксклюзивных супер-вип-билетов на Грильфест. Вход без очереди, лучший вид на сцену, напитки, закуски и максимум комфорта. Количество супер-вип-билетов ограничено. С 28 по 30 августа в бизнес-квартале Арма. Грильфест Радио Максимум. Живая музыка, мясо на углях и атмосфера большого загородного пикника. Кто успел, тот супер-вип. Билеты на сайте grillfest.maximum.ru. 16+. Дети допускаются в сопровождении взрослых. Максимум. Телефон рекламы.

0: Макси Ньюс. Культура.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Гору Олимп в Греции наконец включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Страна добивалась этого целых 12 лет. Теперь гору признали объектом смешанного культурного и природного наследия. Олимп – самая высокая гора страны, почти 3000 метров. В древнегреческой мифологии имя

0: Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы.

0: Бэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: плюс ему на суточно ров.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июня.

0: подробности на www. bmw-автодом.ру. Не оферта.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 102-77-39-24-7-41, 16+.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно.

Синонимы. Разница только в скорости. Берегите себя и пользуйтесь солнцезащитными кремами. А все виды обжарки предоставьте специалистам на грильфесте «Максимум». До встречи вам!

0: 99 рублей в месяц. 18+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы.

0: максимум. Реклама.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-74.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Друзья, помните о том, что джакузи в отеле – это коллективное решение снизить планку. А вечернее шоу на радио «Максимум».

0: Распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник «СТО МХ» в одном кадре. Покоряйте улицы.

0: 1999.
1: Red Hot Chili Peppers.
2: Гитарист Джон Фрушенте внес колоссальный вклад в успех пластинки Blood Sugar Sex Magik. Успех настолько мощный, что Джон не выдержал бремени славы и покинул группу. Его заменил гитарист Jane's Addiction Дэйв Наварро, с которым перцы записали альбом One Hot Minute. Альбом неплохой, но не более. Продажи и оценки просели. Да и каких-то заметных премий он не получил. Так что в начале 1998 года из группы ушел уже Наварро. Где-то в это же время

0: каждый день. 18+.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Планируете выходные? Приходите 1 августа в Outlet «Белая дача» на семейный фестиваль для детей и родителей «Mom Play Art Outlet». Пока дети рисуют и веселятся с аниматорами на бесплатных мастер-классах, родители могут отдохнуть. Специально к фестивалю мы запускаем гаражную распродажу. Возможность купить вещи весна-лето с максимальными скидками.

0: месте должно быть вечернее шоу. Но Костя Михайлов в отпуске.
1: Сейчас совершенно серьезно постараюсь вам оказаться полезным. Если вы собираетесь посетить какую-то страну и не уверены, нужна ли туда виза, не верьте чатам GPT и прочим иишницам. Мне кажется, они специально нас запутывают, потом наблюдают через камеры в аэропорту, как нас куда-то не пустили, и ржут там все вместе на каком-то серваке, о котором человечество не знает. Чекайте факты, друзья, проверяйте советы железяк. Услышимся в августе.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7.

Реклама. Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим,

0: называется «Радиоуправляемый вертолет».
1: Акция 50% бонусами «Сберспасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+».
2: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от

написаны задолго до релиза и когда-то звучали совершенно иначе. За несколько лет до выхода пластинки музыканты переработали и отшлифовали свой старый материал до идеала. «Hopes and Fears» стал вторым самым продаваемым британским альбомом 2004-го и занял 9-ю строчку в списке самых успешных британских релизов нулевых годов. Кин.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Knife.